0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии «Словакия сегодня». У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, и за звукорежиссерским пультом работает Абдулла Рут. Позвольте ознакомить вас с содержанием сегодняшнего субботнего выпуска. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. С 24 по 26 июля 2026 года Братислава вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Всего за одни летние выходные бывшая столица коронации Венгерского королевства оживет, погружая посетителей в атмосферу пышных церемоний, рыцарских турниров и королевских шествий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Больше вы узнаете в нашем сюжете, который мы для вас подготовили совместно с коллегой из немецкой редакции Международного радио Словакии Софией Микловичевой. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что до конца передачи вы останетесь с нами с радио Словакия International. Приятного вам прослушивания.
3: Даты, события, люди. 13 июля 1936 года началась эксплуатация экспресса «Словенская стрела» – «Словацкая стрела» между Братиславой и Прагой. Поезд, приводимый в движение мощным бензиновым двигателем и состоящий из двух комфортабельных вагонов, развивал скорость до 130 км в час. Он преодолел почти 400 км от Братиславы до Праги за 4 часа 51 минуту, что на 2 часа быстрее, чем экспрессы, ведомые паровозом. 14 июля 1764 года типограф Ян Михал Ландерер начал издавать в Братиславе немецкоязычную газету «Пресбургер Цайтунг». Преодолев первоначальные трудности, связанные с небольшим количеством подписчиков, в 1779 году их было всего 100, в конце 80-х годов XVIII века газета стала постоянной частью периодической прессы в Словакии и Венгрии. Она публиковала внутренние и внешние политические новости, научно-популярные статьи, экономическую информацию и обзоры литературных произведений. Газета также уделяла относительно пристальное внимание словацкой проблематике. Ее популярность возросла во второй половине XIX века, и поэтому с 1880 года у нее появились утренние и вечерние выпуски. Газета издавалась непрерывно в течение 165 лет и прекратила свое существование на пороге великого экономического кризиса 1929 года. А 14 июля 1809 года французские и саксонские войска заняли Братиславу и оставались там до 19 ноября. В конце мая 15 тысяч французских солдат под командованием маршала Луи Даву атаковали укрепленные плацдармы в районе Петржалки, который оборонял австрийский генерал Винсент Бьянки. Однако французам потребовался месяц, чтобы вытеснить австрийские войска с основных позиций. И 27 июня они начали обстрел Братиславы 40 пушек. За два дня интенсивного обстрела в городе сгорело 125 домов. Многие получили повреждения. Об этом событии напоминает пушечное ядро, вмурованное в стену городской ратуши. 14 июля праздновала день рождения популярная словацкая певица 70-х-80-х годов прошлого века Марцела Лайферова, а также врач, астролог и нумеролог. Ее первый хит «Лампы давно погашены» она записала с ансамблем «Браньо Гронца». Это была очень музыкальная песня в стиле биг-бит. Пресса того времени описывала песню как аморальную и оказывающую плохое влияние на молодежь. Однако благодаря этому начинающую певицу заметили несколько авторов текстов и композиторов, и ее певческая карьера начала стремительно развиваться.

1970 году Лайферова получила золотую братиславскую лиру за исполнение песни «Слова», которую позже записала и на немецком языке. Ее также исполнял известный американский музыкант Герб Алперт. После этого успеха начались выступления Марцеллы Лайферовой не только на родине, но и за рубежом. Среди прочих это были Сопотский фестиваль 70-го года и фестиваль в Рио-де-Жанейро того же года. В 1981 году она снова выступила на братиславской лире с песней «В дорогу» и завоевала с ней бронзовую медаль на международном конкурсе. Помимо окончания медицинского факультета в 70-м году, Лайферова также изучала музыковедение на философском факультете. Кроме этого, серьезно увлеклась астрологией и нумерологией. 11 июля 1843 года в евангелическом приходе в селе Глбоке месте службы Йозефа Милослава Урбана с участием Михала Милослава Годжи и Людовита Штура началось совещание о новом языке. Оно продлилось до 16 июля, и результатом стала кодификация словацкого литературного языка. Немного истории времен императрицы Марии Терезии, касающейся ее законодательной деятельности. 16 июля 1761 года эрцгерцогиня Австрии и королева Венгрии, это еще не все ее титулы, Мария Терезия издала указ о том, что богохульники, публично и неоднократно богохульствовавшие против Бога, а также Девы Марии и святых в особо жестокой форме, должны быть наказаны смертной казнью при отягчающих обстоятельствах. 17 июля 1765 года она запретила венгерским подданным брать с собой валашки, традиционные топорики, при поездках в Моравию, Богемию и Австрию. Также 17 июля, но 10 лет спустя, в 1775 году, подданным было запрещено устраивать дорогостоящие похороны, свадьбы, пиршества и другие торжества, а также позволять церковным колоколам звонить чрезмерно долго во время похорон. Вот такая консолидация в версии 18 века. 19 июля 1831 года в Кошице в связи с эпидемией холеры произошли первые массовые беспорядки, которые в течение нескольких дней переросли в восстание подданных, известное в истории также как Восточно-Словацкое крестьянское восстание. Это было крупнейшее крестьянское восстание XIX века во всей Венгрии. В попытке предотвратить распространение эпидемии власти распорядились провести масштабные санитарные мероприятия. В источники питьевой воды добавляли хлорную известь, а места, где находились зараженные, дезинфицировали известью. Однако, когда даже после этих мер в Кошице умерло много людей, начали распространяться слухи о том, что господа хотели отравить людей посредством врачей. Эти слухи стали основной причиной спонтанных беспорядков, распространившись по всей Восточной Словакии. Восстание носило стихийный характер. Хотя в нем участвовало почти 40 тысяч крестьян из 150 деревень, единого командования не было. Вспышки насилия были направлены против помещиков, церковных и помещичьих чиновников, а также священников, которых подозревали в подаче отравленных облаток людям во время причастия. Повстанцы нападали на помещичьи дома, усадьбы, дома священников, которые, само собой, были разграблены. Жертвами вооруженных крестьян стало 40 человек. Против повстанцев выступила армия, и к концу августа восстание было полностью подавлено. Государственные суды приговорили к смертной казни 119 участников беспорядков, а к тюремному заключению или телесным наказаниям более 4000 человек. Жестокость судебных репрессий подтверждается числом казней, которое в 3 раза превысило число жертв восстания. Это были события, о которых был повод вспомнить в эти дни.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Андрей Шевченко. Наш следующий сюжет посвящен мероприятию «Дни коронации в Братиславе». С 24 по 26 июля 2026 года наша столица вновь превратится в город королей, торжественных коронационных церемоний и исторических преданий. Тематикой мероприятия 2026 года станет коронация одной из самых значимых правительниц в истории Европы – Марии Терезии. Под звуки барабанов коронационная процессия двинулась от замка к городу. Как только гарнизон замка заметил приближающееся шествие, он дал залп из всех пушек. Королева ехала в великолепной карете, а ее супруг – верхом по правую руку от нее. Улицы были заполнены толпами зрителей. Зрители, желавшие увидеть своего монарха, вероятно, наблюдали подобную картину почти три столетия назад. Именно в Прешпорке, так город назывался в то время, 25 июня 1741 года Мария Терезия была коронована как королева Венгрии. В период с 1563 по 1830 год Братислава с гордостью носила статус города коронации, став местом возведения на престол 10 королей, одной королевы и 7 королев-консортов. В этот период город переживал эпоху своего наивысшего расцвета. Здесь заседал 7 королевства, а также располагались резиденции короля и архиепископа и важнейшие государственные учреждения, рассказывает историк Владимир Томчик.
1: Коронации саконали в разных обдобьях, а говорило са...
2: Коронации в Пресбурге проводились в разное время года, однако дата Рождества Пресвятой Богородицы в сентябре считалась благоприятной. Многие историки отмечают, что осенняя дата также была удобна, поскольку зерно уже находилось в зернохранилищах и был доступен первый бурчак, то есть молодое вино, что позволяло продолжить празднование.
0: Церемония коронации была перенесена к нам из Секешфегервара, что стало огромной честью для Братиславы. Тем самым она встала в один ряд с такими городами коронации, как Ахен, Вена, Прага и Краков. Что же привело к тому, что Прешпорок стал местом проведения коронации? Рассказывает историк Томчик.
2: После того, как турки захватили Секешфегервар, в качестве ближайшего к Вене укрепленного города была выбрана Братислава. Венгерская королевская корона находилась в Братиславе с 1522 года и хранилась в королевской башне замка. В то время замок был самым мощно укрепленным сооружением в стране, а его постоянный гарнизон насчитывал 100 солдат.
0: Самые ценные регалии хранились в королевской башне, как часть королевской сокровищницы. Венгерский король владел 5 регалиями – короной святого Штефана, державой, скипетром, мечом, унаследованным со времен святого Штефана, и мантией. Коронационное шествие начиналось в замке рано утром. Оттуда монарх направлялся в город к месту коронации – собору святого Мартина.

0: После церемонии коронации в парадном зале замка был устроен пышный коронационный банкет. Подробнее об этом рассказала нам историк и этнолог Катарина Надаска.
1: Пановник жди сидел при особенном столе.
2: Монарх всегда сидел за отдельным столом, а обслуживал его главный наследный распорядитель. При монархе также неотлучно находился главный наследный виночерпий, стоявший у королевского стола на протяжении всего пира. Важную роль играл и главный наследный привратник. Он сопровождал каждое блюдо, предназначенное для короля, от кухни до стола в банкетном зале.
0: Эпоха коронации стала золотым веком для братиславской гастрономии. Трапезы состояли из 35-50 блюд, а сам банкет длился от 4 до 6 часов. Катарина Нараска рассказала, что именно подавали к торжественному столу.
2: Большой популярностью пользовались рыбы и раки из Дуная. В те времена в Дунае можно было поймать одну из самых крупных рыб – белугу. Частью рациона была и икра. К столу подавали дичь из карпатских лесов. Также в изобилии имелись водоплавающая лесная дичь, перепела и даже фламинго. В меню коронационных банкетов входили изысканно приготовленные улитки, лягушачьи лапки и дунайские мидии. Использовались все дары местной природы.
0: Коронация представляла собой церемониальный акт, в ходе которого на голову избранного лица возлагалась королевская или императорская корона, символ власти суверенного правителя. Это было событие не только светского, но и церковного характера. Коронация носила символический смысл, поскольку король считался правителем милостью Божьей. Церемонии предшествовали тщательная подготовка. Катарина Нараска продолжила свой рассказ.
2: Подготовка занимала не менее месяца, а порой и больше. В соборе Святого Мартина проводилась тщательная уборка, а последние элементы убранства размещали примерно за неделю до коронации. Королевские декораторы, в том числе приглашенные за границы, украшали собор великолепными композициями из живых цветов.
0: Собор Святого Мартина – одна из важнейших достопримечательностей не только столицы, но и всей страны. Это один из немногих в Европе храмов, где проходили коронации. Собор в Братиславе был возведен в конце 15 века, в период правления короля Матиаша Корвина. Во время коронации убранство собора Святого Мартина менялось настолько, что здание становилось практически неузнаваемым. Впрочем, речь шла не просто о внешнем оформлении. Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежо поясняет.
3: Коронация всегда была грандиозной и зрелищной церемонией. В связи с этим проводились многочисленные переделки, не только в окрестностях собора, но и внутри самого храма, чтобы разместить как можно больше высокопоставленных лиц. Внутри собора были сооружены специальные трибуны для зрителей.
0: В соборе были установлены два трона для будущего монарха. Один предназначался для самой церемонии коронации, другой – для церковной службы. По сторонам от них располагались венгерские сановники и представители духовенства. В нефе собора разместилась венгерская светская и духовная знать со всех наследных земель короны. Впрочем, поскольку многим не удалось попасть внутрь собора, они снимали жилье поблизости, чтобы наблюдать за шествием монарха по коронационному маршруту во время его следования через город. За исключением незначительных отклонений, коронации проходили по установленному порядку, говорит Владимир Грежо.
3: Во время коронации Марии Терезии различий было совсем немного. Вся церемония проходила точно так же, как и в случае с монархом-мужчиной. Хотя определенные формы общения указывали на ее пол, во всем остальном соблюдался установленный королевский протокол. Единственным заметным отступлением от принятого порядка было то, что Мария Терезия ехала верхом в дамском седле. В этом же положении она совершила традиционный символический акт защиты государства – взмахнув мечом в сторону четырех сторон света. Во всем остальном событие разворачивалось как торжественная коронация монарха, вступающего в управление страной.
0: Программа коронации состояла из церемониальных действий, проходящих преимущественно в соборе, и сопутствующих мероприятий, организованных по всему городу. В утро отъезда из замка Мария Терезия, женщина глубоко верующая, помолилась в замковой часовне, прежде чем спуститься в город в сопровождении своей свиты. Она принесла присягу на верность, текст которой был строго регламентирован. Ритуал также включал церемонию опоясывания мечом. Важнейшим моментом стало возложение королевской короны ей на голову. Прошло несколько часов, прежде чем архиепископ Эстергомский наконец возложил корону на голову монарха. Церемония коронации, совмещенная с коронационной мессой, началась еще в 6 часов утра и продолжилась почти до полудня. Это была весьма продолжительная церемония. Вернемся в наши дни, когда королевские коронации проводятся по инициативе энтузиастов истории. Идея организации торжеств в честь этих коронаций возникла еще в конце 20 века. Первоначально экспертное сопровождение мероприятия обеспечивали Петеркоза и Братство старинных боевых искусств и ремесел, а впоследствии к ним присоединились и другие фехтовальные объединения. Этот праздник всегда был неразрывно связан с Братиславой, которая использует данное событие, чтобы отдать дань уважения своему славному прошлому, той эпохе, когда вся Европа знала о Прешпурке. Как же проходят торжества по случаю коронации в 21 веке? Главный координатор мероприятия «Дни коронации» в Братиславе Владимир Грежо поясняет.
4: Кульминацией
3: для зрителей становится сама церемония коронации. Поскольку собор Святого Мартина является действующим храмом, реконструкция коронации проходит на главной площади. Это театрализованное представление, призванное воссоздать ключевые подлинные элементы обряда. Королевские регалии, слова Марии Терезии, ее клятву верности государству и возложение на голову короны – главного символа церемонии. Чтобы создать целостную картину коронации прошлого, в шествие, сопровождающее Марию Терезию от замка, включены и монархи, коронованные до нее. Церемония проходила по строгому регламенту. Однако в своем подлинном виде она была бы менее зрелищной для публики, поэтому на площади разыгрываются лишь самые важные моменты коронации. Их дополняют церемонии чествования монарха с участием фехтовальщиков и танцоров. Это торжество подчеркивает великолепную пышность данного исторического события.
0: Больше всего внимания привлекает главная героиня – Мария Терезия. Кому же выпадет шанс исполнить эту роль? Владимир Грежо называет критерии, которым должна соответствовать кандидатка.
3: Мы подбираем женщин, преимущественно актрис, которые соответствуют возрасту юной Марии Терезии той эпохи. Это непростая задача, ведь речь идет не просто о том, чтобы помахать рукой или проехать верхом. Роль требует умения скакать по городским улицам сквозь толпу и по старинной брусчатке. Исполнительница участвует в театрализованной церемонии коронации, за которой следует концерт в соборе Святого Мартина. Роль Марии Терезии сложная.
0: Коронацию также сопровождает обширная программа мероприятий, которые пройдут на различных площадках по всей столице. Владимир Грежо рассказывает, что именно ждет посетителей.
3: Мероприятия, приуроченные к коронации, призваны не только отдать дань уважения историческому наследию города, но и привлечь гостей. Мы стремимся заинтересовать посетителей. Так, 23 июля в Братиславском граде откроется выставка монет из музея Кремницы, где будут представлены экспонаты, связанные с коронацией и Марией Терезией и отражающие важную историческую эпоху. В пятницу, 24 июля, мы приглашаем всех на грандиозный рыцарский турнир, зрелищное событие, в ходе которого конные рыцари демонстрируют свое мастерство, выполняя сложные упражнения. Также запланирована программа для детей. Все эти события пройдут в живописной обстановке на набережной Дуная. В субботу, 25 июля, программа продолжится церемонией коронации, которая начнется с от замка через ворота Святого Михаила к главной площади, где состоится театрализованная реконструкция этого события. Ранним вечером в соборе пройдет концерт, посвященный коронации. Воскресенье будет посвящено семейному отдыху. На главной площади и прилегающих территориях развернутся ярмарки ремесел и пройдут небольшие театральные представления. На этом мероприятия, приуроченные к коронации в Братиславе, завершатся.
0: Празднование коронации, проходящее в этом году с 23 по 26 июля, уже давно стало неотъемлемой частью летней культурной жизни Братиславы. Благодаря зрелищным представлениям оживает славное прошлое Прешпурга. Так в те времена назывался этот город, служивший столицей и местом коронации монархов Венгерского королевства. На улицах современной Братиславы сохранились церкви и здания, ставшие свидетелями исторических событий. По-прежнему стоят дома, вдоль которых проходила коронационная процессия, и площади, где совершался тот торжественный обряд. Вмонтированные в мостовую латунные короны сегодня обозначают часть маршрута первоначальной коронационной процессии.

0: И на этом, дорогие наши слушатели, мы завершаем нашу субботнюю программу. Последние полчаса с вами в эфире были Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаем вам всего самого-самого доброго. И до новых встреч в эфире.
1: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.